0: Двигаться пару очка, стунем в стул сцесс. Чиха вода в закирве, чиха вода в я. Закидаться пару очка, стунем в стул сцесс.
1: СК2, 3 место.